ихмет младе. Пожилја ихмет младе, окружио и постане зомби странке. Не припадам ти.